firma Konto Records. Приступает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник».